0: субботы.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Лови

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. В ритме города. В ритме края.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, помните, что закон бумеранга действует лучше всех законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить. Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро. Помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Водолеи, оставьте свою серьезность пока в стороне. Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год? Ну что ж, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Хит за хитом. Только на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 11 июля на календаре, суббота, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 21-23 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, помните, что закон бумеранга действует лучше всех законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить. Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро. Помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Водолеи, оставьте свою серьезность пока в стороне. Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год? Ну что ж, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Из Соликамска с любовью.

0: Соль FM. Погода.
1: 11 июля на календаре, суббота, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 21-23 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

В ритме города. В ритме края. В ритме города. В ритме края.

0: бит.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
2: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
1: Соликамск 99.1 FM.
3: Соль FM.
1: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Знаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, помните, что закон бумеранга действует лучше всех законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить. Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро. Помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Водолеи, оставьте свою серьезность пока в стороне. Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год? Ну что ж, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 11 июля на календаре, суббота, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 21-23 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме? Двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте. Выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
4: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще. Еще.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: привет.
1: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
2: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, помните, что закон бумеранга действует лучше всех законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить. Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро. Помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Водолеи, оставьте свою серьезность пока в стороне. Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год? Ну что ж, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
1: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соль.ФМ. 10 лет в эфире.

0: Соль FM. Погода.
1: 11 июля на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 21-23 градусов. Вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
9: Вполне себе. Стиль, технологии.
8: А Джейку?
9: Крутой внедорожник для активной жизни.
8: А какой лучше?
9: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио «Соляной столицы».

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны, помните, что закон бумеранга действует лучше всех законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить. Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро. Помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Водолеи, оставьте свою серьезность пока в стороне. Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год? Ну что ж, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 11 июля на календаре, суббота, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Местами возможны дожди и грозы. Днем до 21-23 градусов, вечером до 17-19 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Легкая.

0: свои возможности и риски.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
2: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
3: Только вот эксперимент! Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
5: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Политаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ». Вы слушаете новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. В китайском туристическом комплексе Baokuan Cliff World подросток повредил знаменитый стеклянный мост над пропастью. Он ударил зонтон по стеклянной панели, после чего на ней появилась трещина. Сотрудникам пришлось срочно эвакуировать посетителей. История быстро разлетелась по интернету и вызвала волну возмущения. Многие после этого начали сомневаться в прочности стеклянных мостов, которые в последнее время особенно полюбились туристам. Один удар зонтом, и аттракцион из красивого вида моментально превратился в коллективный стресс. В Перми выставили на продажу кайманового крокодила по кличке Гена. Объявление появилось на одной из популярных площадок. По словам продавца, рептилия уже выросла до 110 сантиметров. За экзотического питомца просят всего 5000 рублей. Однако есть важные условия. Новый владелец должен обеспечить крокодилу хорошие условия содержания. Стоит учитывать, что каймановые крокодилы продолжают расти и во взрослом возрасте могут достигать до 1,5-2,5 метра в длину, а их вес нередко составляет от 7 до 40 килограммов. Студия Grove Street Games, разработавшая ремастеры классических GTA 3, Vice City и San Andreas, извинилась за провальный релиз. Об этом пишет WCCF Tech. Напомним, переиздания вышли в ноябре 2021 года и получили волну критики из-за технических проблем и высокой стоимости. Спустя 5 лет разработчики, нанятые Rockstar Games, признали, что игры не оправдали ожиданий сообщества. Руководитель студии Томас Уильямсон заявил, что согласен с большинством отзывов и подчеркнул: «Создать качественный ремастер культовых игр крайне сложно, особенно когда восприятие влияет на ностальгию игроков». Он отметил, что считает эти проекты важными для истории индустрии и благодарен за возможность работать над ними. По данным WCCF Tech, и Grove Street Games, и Rockstar понесли серьезный репутационный ущерб. Авторы материала считают, что студии усвоили урок. С ностальгией поклонников лучше не играть. Отличных новостей и только прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Соль FM. Прямо сейчас ты услышишь

Соль FM. Быть со мной на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.фм звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль.фм. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соль.фм. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо!
3: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ ПРО. Именно сейчас в «Вера» ХВЛ ПРО по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ ПРО даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
6: 10 авто у Фаря в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемеро, 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
10: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: А какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка только интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Нейробиологи из Массачусетской больницы общего профиля впервые проследили, как мозг формирует речь прямо во время обычного разговора. Исследование опубликовано в журнале Nature. У 8 пациентов с эпилепсией уже были установлены микроэлектроды, и ученые записывали активность сотен нейронов, пока люди беседовали на разные темы. Затем расшифровки разговоров сопоставили с сигналами в лобно-височной коре, области, связанные с речью. Выяснилось, что по активности нейронов еще до начала фразы можно предсказать свойства будущей речи. Одни клетки отвечают за значение слов и их роль в предложении, другие помогают собирать слова в связанные фразы. Модели различали даже похожие выражения, улавливая контекст. Авторы отмечают, речь впервые описана на уровне отдельных клеток. Такая точность важна для технологий, которые смогут вернуть речь людям после болезни или травмы. Исследование открывает новый этап в понимании нейронных механизмов речи и развитии интерфейсов мозг-компьютер. Студент технологического факультета Бурятской сельхозакадемии Альберт Найданов создал новый национальный продукт – сублимированный мясной суп по бабушкиному рецепту. Он получил грант по программе «Студенческий стартап» и выпускает два вида супа «Барсо» – из говядины и конины. Производство включает обвалку, жиловку, бланшировку и сушку, а сам продукт не содержит ГМО. Суп готовится за 5-7 минут. Достаточно залить кипятком. Он не требует особых условий хранения и подходит для походов, охоты и рыбалки. Сейчас его производят в лабораториях Государственной сельскохозяйственной академии, а первые партии студент отправил в зону СВО – землякам из села Темник. По словам Найданова, бойцы написали, что суп пришелся очень кстати, и это стало лучшей оценкой его работы. Издание How to Geek напомнило, что беспроводные зарядные станции менее энергоэффективны, чем проводные. Специалисты сравнили оба типа зарядок и обнаружили неожиданный минус. Беспроводные аксессуары расходуют больше энергии. Причина в базовых законах физики. Индукционная зарядка требует преобразования переменного тока в постоянный, и на этом этапе возникают потери, из-за которых устройства сильнее нагреваются. Кроме того, беспроводные станции потребляют энергию даже в режиме ожидания – около 0,2 ватта. Их коэффициент полезного действия, то есть КПД, составляет 60-75%, тогда как проводные зарядки достигают 80-88%. Только полезных и интересных новостей желает вам команда «Радиосель ФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешил Во 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешил Во 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства. Мастер ландшафтного строительства. Мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
8: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось, но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
9: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
10: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио Салифэм». Вы слушаете новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. В китайском туристическом комплексе Baokuan Cliff World подросток повредил знаменитый стеклянный мост над пропастью. Он ударил зонтон по стеклянной панели, после чего на ней появилась трещина. Сотрудникам пришлось срочно эвакуировать посетителей. История быстро разлетелась по интернету и вызвала волну возмущения. Многие после этого начали сомневаться в прочности стеклянных мостов, которые в последнее время особенно полюбились туристам. Один удар зонтом и аттракцион из красивого вида моментально превратился в коллективный стресс. В Перми выставили на продажу кайманового крокодила по кличке Гена. Объявление появилось на одной из популярных площадок. По словам продавца, рептилия уже выросла до 110 сантиметров. За экзотического питомца просят всего 5000 рублей. Однако есть важные условия. Новый владелец должен обеспечить крокодилу хорошие условия содержания. Стоит учитывать, что каймановые крокодилы продолжают расти и во взрослом возрасте могут достигать до 1,5-2,5 метров в длину, а их вес нередко составляет от 7 до 40 килограммов. Студия Grove Street Games, разработавшая ремастеры классических GTA 3, Vice City и San Andreas, извинилась за провальный релиз. Об этом пишет WCCF Tech. Напомним, переиздания вышли в ноябре 2021 года и получили волну критики из-за технических проблем и высокой стоимости. Спустя 5 лет разработчики, нанятые Rockstar Games, признали, что игры не оправдали ожиданий сообщества. Руководитель студии Томас Уильямсон заявил, что согласен с большинством отзывов и подчеркнул: «Создать качественный ремастер культовых игр крайне сложно, особенно когда восприятие влияет на ностальгию игроков». Он отметил, что считает эти проекты важными для истории индустрии и благодарен за возможность работать над ними. По данным WCCF Tech, и Grove Street Games, и Rockstar понесли серьезный репутационный ущерб. Авторы материала считают, что студии усвоили урок. С ностальгией поклонников лучше не играть. Отличных новостей и только прекрасных выходных желает вам команда «Радио Салифэм».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
6: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
6: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
8: Застройщик ООСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лето в ритме города. Это...

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка только интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Нейробиологи из Массачусетской больницы общего профиля впервые проследили, как мозг формирует речь прямо во время обычного разговора. Исследование опубликовано в журнале Nature. У 8 пациентов с эпилепсией уже были установлены микроэлектроды, и ученые записывали активность сотен нейронов, пока люди беседовали на разные темы. Затем расшифровки разговоров сопоставили с сигналами в лобно-височной коре, области, связанные с речью. Выяснилось, что по активности нейронов еще до начала фразы можно предсказать свойства будущей речи. Одни клетки отвечают за значение слов и их роль в предложении. Другие помогают собирать слова в связанные фразы. Модели различали даже похожие выражения, улавливая контекст. Авторы отмечают, речь впервые описана на уровне отдельных клеток. Такая точность важна для технологий, которые смогут вернуть речь людям после болезни или травмы. Исследование открывает новый этап в понимании нейронных механизмов речи и развитии интерфейсов мозг-компьютер. Студент технологического факультета Бурятской сельхозакадемии Альберт Найданов создал новый национальный продукт – сублимированный мясной суп по бабушкиному рецепту. Он получил грант по программе «Студенческий стартап» и выпускает два вида супа барсо – из говядины и конины. Производство включает обвалку, жиловку, бланшировку и сушку, а сам продукт не содержит ГМО. Суп готовится за 5-7 минут. Достаточно залить кипятком. Он не требует особых условий хранения и подходит для походов, охоты и рыбалки. Сейчас его производят в лабораториях Государственной сельскохозяйственной академии, а первые партии студент отправил в зону СВО – землякам из села Темник. По словам Найданова, бойцы написали, что суп пришелся очень кстати, и это стало лучшей оценкой его работы. Издание How to Geek напомнило, что беспроводные зарядные станции менее энергоэффективны, чем проводные. Специалисты сравнили оба типа зарядок и обнаружили неожиданный минус. Беспроводные аксессуары расходуют больше энергии. Причина в базовых законах физики. Индукционная зарядка требует преобразования переменного тока в постоянный, и на этом этапе возникают потери, из-за которых устройства сильнее нагреваются. Кроме того, беспроводные станции потребляют энергию даже в режиме ожидания – около 0,2 ватта. Их коэффициент полезного действия, то есть КПД, составляет 60-75%, тогда как проводные зарядки достигают 80-88%. Только полезных и интересных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

прожитый без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось, но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь о мода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
8: Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
9: Акция действует до 30 сентября 2026 года.

0: Возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио Салифэм». Вы слушаете новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. В китайском туристическом комплексе Баокуан Клифф Уорлд подросток повредил знаменитый стеклянный мост над пропастью. Он ударил зонтон по стеклянной панели, после чего на ней появилась трещина. Сотрудникам пришлось срочно эвакуировать посетителей. История быстро разлетелась по интернету и вызвала волну возмущения. Многие после этого начали сомневаться в прочности стеклянных мостов, которые в последнее время особенно полюбились туристам. Один удар зонтом и аттракцион из красивого вида моментально превратился в коллективный стресс. В Перми выставили на продажу кайманового крокодила по кличке Гена. Объявление появилось на одной из популярных площадок. По словам продавца, рептилия уже выросла до 110 сантиметров. За экзотического питомца просят всего 5000 рублей. Однако есть важные условия. Новый владелец должен обеспечить крокодилу хорошие условия содержания. Стоит учитывать, что каймановые крокодилы продолжают расти и во взрослом возрасте могут достигать до 1,5-2,5 метров в длину, а их вес нередко составляет от 7 до 40 килограммов. Студия Grove Street Games, разработавшая ремастеры классических GTA 3, Vice City и San Andreas, извинилась за провальный релиз. Об этом пишет WCCF Tech. Напомним, переиздания вышли в ноябре 2021 года и получили волну критики из-за технических проблем и высокой стоимости. Спустя 5 лет разработчики, нанятые Rockstar Games, признали, что игры не оправдали ожиданий сообщества. Руководитель студии Томас Уильямсон заявил, что согласен с большинством отзывов и подчеркнул: «Создать качественный ремастер культовых игр крайне сложно, особенно когда восприятие влияет на ностальгию игроков». Он отметил, что считает эти проекты важными для истории индустрии и благодарен за возможность работать над ними. По данным WCCF Tech, и Grove Street Games, и Rockstar понесли серьезный репутационный ущерб. Авторы материала считают, что студии усвоили урок. С ностальгией поклонников лучше не играть. Отличных новостей и только прекрасных выходных желает вам команда «Радио Салифэм».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Всем привет! Это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио «Соль-ФМ».

0: А помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что быстро про...

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Как семья, мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.

0: 500 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
2: Выбор ленд, выгода ленд, Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 490 000 рублей. В доме «Начало» в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
7: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
8: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка только интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Нейробиологи из Массачусетской больницы общего профиля впервые проследили, как мозг формирует речь прямо во время обычного разговора. Исследование опубликовано в журнале Nature. У 8 пациентов с эпилепсией уже были установлены микроэлектроды, и ученые записывали активность сотен нейронов, пока люди беседовали на разные темы. Затем расшифровки разговоров сопоставили с сигналами в лобно-височной коре, области, связанные с речью. Выяснилось, что по активности нейронов еще до начала фразы можно предсказать свойства будущей речи. Одни клетки отвечают за значение слов и их роль в предложении. Другие помогают собирать слова в связанные фразы. Модели различали даже похожие выражения, улавливая контекст. Авторы отмечают, речь впервые описана на уровне отдельных клеток. Такая точность важна для технологий, которые смогут вернуть речь людям после болезни или травмы. Исследование открывает новый этап в понимании нейронных механизмов речи и развитии интерфейсов мозг-компьютера. Студент технологического факультета Бурятской сельхозакадемии Альберт Найданов создал новый национальный продукт – сублимированный мясной суп по бабушкиному рецепту. Он получил грант по программе «Студенческий стартап» и выпускает два вида супа «Барсо» – из говядины и конины. Производство включает обвалку, жиловку, бланшировку и сушку, а сам продукт не содержит ГМО. Суп готовится за 5-7 минут. Достаточно залить кипятком. Он не требует особых условий хранения и подходит для походов, охоты и рыбалки. Сейчас его производят в лабораториях Государственной сельскохозяйственной академии, а первые партии студент отправил в зону СВО – землякам из села Темник. По словам Найданова, бойцы написали, что суп пришелся очень кстати, и это стало лучшей оценкой его работы. Издание How to Geek напомнило, что беспроводные зарядные станции менее энергоэффективны, чем проводные. Специалисты сравнили оба типа зарядок и обнаружили неожиданный минус. Беспроводные аксессуары расходуют больше энергии. Причина в базовых законах физики. Индукционная зарядка требует преобразования переменного тока в постоянный, и на этом этапе возникают потери, из-за которых устройства сильнее нагреваются. Кроме того, беспроводные станции потребляют энергию даже в режиме ожидания – около 0,2 Вт. Их коэффициент полезного действия, то есть КПД, составляет 60-75%, тогда как проводные зарядки достигают 80-88%. Только полезных и интересных новостей желает вам команда «Радиосель ФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Трикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: оставив сердце в Москве.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и небольшой дождь. Утром до 17-19 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за пройденный при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Saturn R Auto» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио Салифэм». Вы слушаете новости в ритме отдыха. У микрофона Александр Соловьев. В китайском туристическом комплексе Baokuan Cliff World подросток повредил знаменитый стеклянный мост над пропастью. Он ударил зонтон по стеклянной панели, после чего на ней появилась трещина. Сотрудникам пришлось срочно эвакуировать посетителей. История быстро разлетелась по интернету и вызвала волну возмущения. Многие после этого начали сомневаться в прочности стеклянных мостов, которые в последнее время особенно полюбились туристам. Один удар зонтом, и аттракцион из красивого вида моментально превратился в коллективный стресс. В Перми выставили на продажу кайманового крокодила по кличке Гена. Объявление появилось на одной из популярных площадок. По словам продавца, рептилия уже выросла до 110 сантиметров. За экзотического питомца просят всего 5000 рублей. Однако есть важные условия. Новый владелец должен обеспечить крокодилу хорошие условия содержания. Стоит учитывать, что каймановые крокодилы продолжают расти и во взрослом возрасте могут достигать до 1,5–2,5 метра в длину, а их вес нередко составляет от 7 до 40 килограммов. Студия Grove Street Games, разработавшая ремастеры классических GTA 3, Vice City и San Andreas, извинилась за провальный релиз. Об этом пишет WCCF Tech. Напомним, переиздания вышли в ноябре 2021 года и получили волну критики из-за технических проблем и высокой стоимости. Спустя 5 лет разработчики, нанятые Rockstar Games, признали, что игры не оправдали ожиданий сообщества. Руководитель студии Томас Уильямсон заявил, что согласен с большинством отзывов и подчеркнул: «Создать качественный ремастер культовых игр крайне сложно, особенно когда восприятие влияет на ностальгию игроков». Он отметил, что считает эти проекты важными для истории индустрии и благодарен за возможность работать над ними. По данным WCCF Tech, и Grove Street Games, и Rockstar понесли серьезный репутационный ущерб. Авторы материала считают, что студии усвоили урок. С ностальгией поклонников лучше не играть. Отличных новостей и только прекрасных выходных желает вам команда «Радио Салифэм».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и небольшой дождь. Утром до 17-19 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
5: Где купить с пробегом авто?
6: В Сатурне, бро.
5: Обменять и выгодно продать?
6: В Сатурне, брат.
5: Покупать авто в Сатурне выгодно.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
4: Застройщик УСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
8: Вполне себе. Стиль, технологии. А Джейку? Крутой внедорожник для активной жизни.
7: Хм, а какой лучше?
8: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
9: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера. Героев Хасана 81Б.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбавляем. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль ФМ.
3: Драгоценные мои, это я всем объявляю общий сбор. Леся О у микрофона, у нас двухкассетник на Соль ФМ. Пока мои коллеги отдыхают сейчас в Кудымкаре, и Саша Соловьев такой, отдыхает. Вот, мы здесь проводим с вами двухкассетник. Во-первых, я по вам соскучилась очень-очень сильно, наконец-то суббота, наконец-то мы можем так расслабиться, отдохнуть и, естественно, поговорить на замечательную тему. Давайте прямо сейчас ее вам задам, для того, чтобы вы пока музыку послушали, подумали над тем, кого поздравить, с чем поздравить и как раз пообщаться на тему, которую я сегодня вам задала. Так вот, на днях буквально я сходила на территорию молодежного центра нашего в Соликамске, а там, ребята, возьми да и поиграй в дворовые игры. Там разные были. Резиночка, были перетягивание каната, перетягивание палки, бег там на лошадях и так далее, рисование мелком, гадание по книжке. Вот я что решила спросить? Я, в общем, оторвалась по полной. Это видно на фотографиях, а в классике я тоже поскакала. Вот. Хотела спросить у вас, дорогие мои дорогие, в какие дворовые игры играли вы в своем детстве? Что вы помните? Чем вы можете поделиться? О чем поностальгировать и чему научить сейчас молодое поколение, сказать, ребята, вот, колечко-малечко, сейчас будем играть, правила такие. Ну и не забывайте, естественно, о приветах, поздравлениях, пожеланиях, советах, кудымкарцев сегодня можно поздравлять, это тоже замечательный повод. Ну и, конечно же, день рождения, другие поводы тоже никто не отменял. Не забывайте здороваться в трансляции, она уже есть в группе ВКонтакте vk.com/solfm. Ну и что я могу сказать? Я могу сказать, что мы начинаем.
2: Двухкассетник. Шоу из 90.

для тех отчаянных, кто катался на самодельном самокате и только спускаясь с большой горы вспоминал, что забыл сделать тормоза.

0: А уже вояж. Вояж, значит, я тут себе послушать включила для ностальгии, пока вы слушали рекламу. Это тоже очень хорошо. Тем, кто только что подключился к нам, напоминаю, у нас двухкассетник, и мы про дворовые игры говорим. В какие игры вы играли, рассказывайте нам, не стесняйтесь. Заглядываю я в трансляцию, что же вижу? Глеб Бортник написал: «Привет, Леся, о, хорошей вам субботы». Вот лайк тебе прям сразу поставлю. Нам в двухкассетнике нельзя говорить, надо говорить сердечко, отметочку. Вот, потому что лайки, они появились позже. А мы же сегодня ностальгируем, вот эти 90-е, нулевые и так далее. Серега Пуш написал: «Добрый день, мы играли в банки, пробки и слона. Срочно, срочно рецепт этой игры, правила игры в студию, потому что мне тоже очень хотелось узнать, во что и как это играют». Серега Ильин из Подмосковья пишет, что Подмосковье как раз-таки на связи. Всем добрый день, Пермский край, ура, ура, ура. В прятки играл Леха Краснов. Леха, напомни, ты из Тюмени, я женщина пожилая, тем более блондинка, поэтому напоминайте мне, из каких городов вы слушаете двухкассетник. Классно Серега Ильин написал. Казаки-разбойники, это здорово. И пишет дальше: бегаешь весь день, прячешься, а дальше не помню. Надо понять, от кого ты бегаешь. Там от милиции, от налоговой, может быть, от взбешенной жены со сковородкой. Бегаешь, бегаешь, а дальше бум, все как в тумане на самом деле. Алешка пишет: «Леся, привет, спасибо за эфир. С днем города». Нет, наш день города 29 августа, а вот день города Кудымкар, где нас тоже слушают, как раз-таки сегодня. Поэтому можно с удовольствием поздравить. Что, кстати, и сделал аноним. Он так и написал: «Анонимно передайте, пожалуйста, с днем рождения, Кудымкар». И мы с удовольствием это дело передали. Также еще Даше написали, Байдашкиной, за то, что она спросила, когда привет передаете в конце-то концов. А я говорю, прям сейчас передаем. Вот прямо сейчас. Поэтому, Дарья, ждем категорически ваших приветов, поздравлений, пожеланий, советов. И не только от Дарьи, от других тоже ждем. Вот Павел Шулятев взял и написал: как кого-то там не засчитали. Сейчас мы всех зачтем. Итак, написали: «Мои сладкие девочки, с приездом из Казани, люблю ваш папка». Это я зачитала, это предыдущий сообщение. «Добрый день, Соль ФМ, очень люблю своих девчонок, жену Альфию и дочку Полину. Бух, мои сладкие девчонки, с приездом вас из Казани, люблю вас, ваш папка». Все, у нас перерыв небольшой на музыку, потому что не только вам, Лесю, слушать двухкассетники, а еще и под зажигательные хиты 90-х танцевать. Рассказывайте, кстати, что вы прямо сейчас делаете, я обязательно это все озвучу. И не забывайте, в какие дворовые игры вы играли, об этом мы тоже сегодня ностальгируем.
1: Для тех, кто не любил комочки в манке, плевку в какао и хурму

0: дай бог, чтобы все дельфины, чтобы все у них было хорошо. Катя и диджей Слон прямо сейчас в ваших двухкассетнике. Но я пыталась у Сергея Пуша узнать, как же играть в слона в банке и пробке. Но он говорит, некогда объяснять. Я с женой Зоси еду из Лысьвы домой в Пермь. Но, слава богу, привет своей любимой жене Зосе он передал. Так что это тоже максимально здорово. В какие дворовые игры вы играли и кому приветы передаете, пишите, не стесняйтесь. Антошка Тихонов написал, всем доброго вечера, самого позитивного настроения. Это Красноярск, если что, на связи. Лесечка, пусть сегодняшний эфир твой пройдет на одном дыхании, ярко, легко и с улыбкой. Без вас абсолютно никак. Так что только вам, благодаря зрителям трансляции, слушателям прямого эфира, этот эфир будет как раз-таки ярким, классным, легким и позитивным. Передай привет, пожалуйста, нашим бандам, соседям с улицы Кутузова, 27, моей лучшей соседке Людмиле Михайловне, Ольге Борисовой, Ане Семеновне, моим друзьям Александру Роишу, Алексею Черкашину, Вячеславу Красякову. Леся отлично отдохнул, между прочим, в лагере в Гренаде, познакомился с новыми друзьями, переписываюсь с ними ВКонтакте, в Одноклассниках. У нас сейчас на выходных пасмурно, прохладно, еще завтра один день будет прохладно, а дальше будет хорошо, ура, друзья мои, это тоже классно, поэтому Красноярск на связи, это очень здорово. Антошка, я тебе прям вот ставлю большой-большой лайк и за другое более душевное послание тоже. Серега Ильин передает здесь же Сергею Зосе тоже большой привет. Тут вообще какая-то комьюнити образовывается из городов, из слушателей, что тоже максимально здорово. Кирюхе М улетает сообщение с приветом от Антохи. Передай, пожалуйста, огромный привет из Красноярска от нас с Антоном. А что, а почему бы и нет? Это очень здорово. Залетаю в ваши приветы. Есть еще возможность. Оксана Мартыновских нам написала с Кунгура. Добрый вечер. Хочу поздравить свою подругу с днем рождения, Ольгу Анфалову. Желаю ей любви, здоровья. Пусть сбываются все ее мечты. Передаю привет Никите, Кристине Анфаловым. Пусть ваша начинающая семья будет крепкой. Любви вам. Ой, как здорово, ой, как приятно. Дарья Байдашкина таки сообразила на сообщение Красильникову Наташу, сестренку, с днем Российской почты и всех причастных. Кстати, возвращаясь к имениннице, мы категорически желаем денег. Я не забываю никогда желать именинникам денег. Так вот, возвращаемся к Наташе Красильниковой, которую поздравили с днем Российской почты. Ваша работа — это не просто письма и посылки, это связь между людьми. Спасибо, что делаете этот мир чуточку ближе и добрее. Пусть все маршруты будут легкими, клиенты благодарными, а в каждом рабочем дне находится место для улыбки, написала Дарья. Максимально приятно. Сейчас опять уходим на рекламную музыкальную паузу, после чего обязательно вернемся и поговорим про дворовые игры и вообще, в принципе, о двухкассетнике.
1: Для тех, кто ждал, когда Фокс и Дана уже замутят, и верил, что истина где-то рядом. The jam pumping it up while your feet are stomping and the jam is pumping.

0: ой, я очень супермодный радиодиджей, я как раз-таки в той самой футболке, которая на плакате, потому что я не буду говорить постер, мы же все-таки про двухкассетник говорим, про все вот эти вот старые такие ностальгические выражения, поэтому пулей в контакт. Мы будем там общаться. Двухкассетник для тех, кто только что подключился, для SEO у микрофона, между прочим, уже полчаса, как говорим с вами о дворовых играх. Какие вы играли? Казаки-разбойники, резиночка, классики, колечко, малечко и прочие игры. Я, мне кажется, сыграла вообще во все, какие только можно. И когда на днях у нас вот как раз на территории молодежного центра, вы фотографии можете наблюдать. В группе ВКонтакте vk.com/solfmradio/solfm. Туда. Вот, и подписаться не забудьте. Вот, там как раз на фотографиях мы еще и вот через канат еще прыгалка, вот это вот все, перетягивали канат, все что угодно делали. Что делали вы в своем дворе? Расскажите, не стесняйтесь, не забывайте поздравлять друг друга с различного рода мероприятиями, будь то день рождения, будь то вообще выезд на природу. Господи, как, а почему бы и нет? Это же классно на самом деле, тем более если компания или родственниками, друзьями, которых давно не видели, это тоже очень хорошо. Вот Кудымкаре сейчас, мои дорогие товарищи, Максу Максимову большой привет, Александру Соловьеву, Денису тоже большущий привет. Ребята сейчас там задают тон и настроение в Кудымкаре, надеюсь, у них там все хорошо. И если вы тоже из Кудымкара или у вас в Кудымкаре друзья, не забывайте поздравлять этот город с днем рождения. 88, по-моему, лет сегодня исполнилось городу, поэтому не забывайте и нам про это расскажите. А я парочку приветов успеваю зачитать. Здравствуйте, передайте большой привет Гусеву Максиму и Пилипову Сергею, написала Юлия Александровна из Губахи. Супер, передаем этот большой привет. Хорошей субботы, всем большой привет, передает Бортник Глеб, и это максимально приятно. Димка Трусунов нам написала с Гремячинского, говорит: Светлана, хватит стоять, заходи на веранду под таким дождем. Я надеюсь, правильно передала интонацию. Я сначала сама испугалась, думаю, какая я Светлана, а потом я думаю, вроде у веранды не стою, а это же вот же, это же целый приказ, это же целая волнительная просьба от Дмитрия для Светланы. Светлана, на самом деле, не стойте под дождем, промокните, заболеете и так далее. Хотя одна из таких дворовых забав у нас было именно бегать под дождем по лужам, да босиком, а потом раз солнышко выглядывало, мы все такие высохли, и домой мы уже приходили такие веселый, классный, и мама, кажется, не замечала, что мы бегали под дождем, что тоже максимально здорово. Что делали вы? Рассказывайте, не стесняйтесь, обязательно все озвучу.
1: Для тех, у кого был тетрис и попрыгунчик.

самой последней нотки, до самой последней секундочки послушать эту замечательную композицию, потому что я выросла на кадетстве. Друзья мои, обязательно потом поностальгируем в одном из двух кассетников. В одном из двух, вот это я сказала, в одном из ближайших двух кассетников на тему любимые сериалы из детства, любимые сериалы там молодости и так далее. Ну а пока мы вспоминаем дворовые игры, во что играли, о чем говорили. Тут уже про майских жуков говорят друг другу привет и передают. Это я говорю про трансляцию в группе ВКонтакте vk.com/solfm, поэтому залетай скорее в группу радио Solfm, подписывайся в трансляцию бегом вовнутрь в комментарии и будешь в курсе всех событий. Это максимально классно и интересно, потому что вы такие крутые из разных городов, но все таки вместе, и мы все это дело обсуждаем. Антошка Тихонов продолжает писать. Напоминаю, он из Красноярска. Красноярск на связи. Сегодня еще Всемирный день шоколада отмечается. Кстати, всем сладкого в вашей жизни. Тебе, Леся, тоже сладкого в жизни. После эфира попей чай с шоколадкой вместе с Кириллом. С удовольствием попьем чай. Надо только за шоколадкой сбегать. На самом деле, без шоколада как-то грустно. Знаете, я сразу вспомнила такой момент. Когда я вела эфиры, это было лет, наверное, 10 назад, вот, мы в прямом эфире говорили о вкусностях каких-то в свое время с моим соведущим, и это был Антон Старостин, на минуточку, вот, и мы как-то говорили о вкусном, и буквально через несколько часов у нас в студии с курьером оказывалась вот эта вот та самая коробка сладкого чего-то. Говорили о шоколадке, были шоколадки. Говорили о зефирах, о конфетах, о торт нам даже однажды привезли торт. Это на минуточку доставку с курьером я узнала именно как раз из этих моментов, когда нам сладкое привозили в студию. Вот это я, конечно, проностальгировала. А в принципе, для чего нам еще двухкассетник? Но мы сегодня не о сладком, не о вкусностях, не об этом говорим. Про сладкость, про сладости, сладкости мы говорили в одном из первых двухкассетников. А сейчас, сейчас мы говорим об играх, какие игры вы играли во дворе. Вот это вот просто максимально будет классно. Ну, наконец-то Илья Орлов-Макаров из Карелии к нам присоединился в прямой эфир, в трансляцию. Дратути, пишет он, при

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и небольшой дождь. Утром до 17-19 градусов, днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
5: Выбор ЛЭ.

0: Выгодолэнд, Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
4: Цена с учетом скидки за трейдинг и при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.

до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта. Легкая.

0: сложности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На соль.

0: Камье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM.
3: В конце предыдущего часа «Руки вверх» пели «Вернись, вернись». Вот я и подумала, взяла и вернулась во второй час двухкассетника лесевого микрофона. Вы слушаете Соль FM и программу «Двухкассетник». Всем еще раз большой-большой привет. Ностальгируем сегодня вместе с вами. Тема наша «Дворовые игры. Во что играли в детстве во дворе?» Пишите, рассказывайте, не стесняйтесь. И если вдруг какие-то новые игры, старые новые игры, о которых мы не знали, пишите правила игры. Вот я сейчас с дочкой поболтала немножко пока за кадром, так скажем. И она говорит: мама, расскажи всем, как мы играем в слепика. Я думаю, опа, слепик, какая-то новая игра, что это такое? Ну, давайте в двухкассетнике про новые игры поговорим, во что играют сейчас современные альфы, так скажем, да? Потому что мы знаем, что есть бумеры, зумеры и альфы, вот с 25-го года беты появились. Так вот, играют альфы в слепика во дворе, что это такое? Говорит, собирается компания людей, а одному закрывают глаза, и вот он уходит, ищет по площадке. И вспомнила я, значит, как 30 лет назад мы играли в жмурки. Какой тут слепик? Жмурки это называется, дочка. Сплакнула я и возвращаюсь ностальгировать в тему двухкассетника. Тут парочка приветов завалялись, зачитываю их как можно скорее. Любовь Павленко пишет: всем доброй субботы. Здравствуйте, любимая Леся. Сегодня хочется просто обнять весь мир и особенно лучшего, хорошего мальчика Антошку Тихонова. Ему скоро в июле, а именно 22 числа, день рождения исполнится. В общем, вот так вот. Антош, обязательно куплю тебе подарок. Пусть эта суббота, даже если она не рабочая, будет самой легкой. Пусть дела закрываются у всех спокойно. Кофе радует. А всем самых классных выходных. Пусть они будут про уют, про смех. Обнимаю всех моих соседей, кто читал эти строчки и кто их слышит. Классно, Любовь, вы прекрасны. Я даже подозреваю, что вы из Красноярска. Далее. Бортник Глеб передает большой привет нашему диджею Кириллу М. Я ему тоже это лично обязательно передам. И напоминаю, дорогие мои, что в этом часе мы тоже продолжаем говорить о дворовых играх. Во что вы играли, может быть, рассказывайте сейчас своим детям. И, может, они какие-то правила меняют старых игр, называют их как-то по-новому, тоже об этом говорите. И в этом часе я обязательно расскажу топ-3 самых популярных дворовых игр. Так что не переключайтесь. А может быть, вы уже знаете об этом, напишите нам в трансляции в группе ВКонтакте vk.com/solfm. Мы продолжаем.
2: Вечернее шоу «Двухкассетник».

0: двухкассетник продолжается. Это значит, что я продолжаю зачитывать ваши приветы, поздравления, пожелания, совет. Алексей Черкашин из Красноярска нам тоже написал. Добрый вечер, дорогое радио Соль ФМ. Хочу передать привет моему лучшему другу Антошке Андреевичу Тихонову. Расти богатырем, слушайся маму, папу, Леся. Доброго вечера, хорошего настроения в эфире. Дорогое любимое Соль ФМ, мои дорогие друзья, мои диджеи, спасибо, что год назад подарили мне сказку, исполнили мечту, позволили заглянуть в большую студию Соль ФМ, побродить по коридорам радиостанции. Такое реально было, я просто забыла. Ну, это классно, раз это было незабываемо, все еще свежо в памяти. Огромное спасибо Александру Соловьеву и Снежане Сычевой. Навеки ваш, Алексей Черкашин из Красноярска. Вот это да, вот это круто. Вот, оказывается, у нас тоже здесь можно походить по коридорам. А далее, друзья мои, большой привет Зося Карнаухова передает. Всем привет! Самая любимая моя игра – резиночка. И это классно, кстати, я тоже играл в резиночку. Вот эти вот 25 уровней, когда прыгнуть на резинку, нельзя прыгнуть на резинку. Это какая-то трешачина на самом деле была, но я совсем справлялась. «Догони меня, кирпич», просит Дмитрий Тарсунов. Но на самом деле он просто вспоминает эту дворовую забаву. Надеюсь, никого не догнал, все живы-здоровы. Но в любом случае он попросил повторить следующее. «Светлана, хватит стоять, заходи на веранду под таким... Таким дождем прекрати стоять». Я надеюсь, что Светлана услышала и уже в любом случае все хорошо. Диана Чуклинова-Котикова написала нам: «Лесь, большой тебе привет, мы играли в народный мяч. Всем хорошего отдыха, отличного настроения, поставь песню Юры Шатунова». Честно, не могу поставить песню, потому что в наших проектах двухкассетника Dance Call песни по заказу не ставятся. Все это делается в рамках проекта «Соленый алё», а здесь мы просто слушаем плейлист уже готовых песен из 90-х и нулевых. Вот, друзья мои, дальше «Технотроник», пишет Сергей Ильин. Это, наверное, какая-то особая игра. В любом случае, от него прилетает привет сестренке Елене Тимгановой в поселок Вильва. Всем слушателям, кто настроен на частоту Соль ФМ. Это очень-очень здорово. Сериалы вспоминает Сергей. «Санта-Барбара», «Просто Мария» и «Богатые тоже плачут». Но мы сегодня не про сериалы. Мы сегодня про дворовые игры. И как раз-таки Сергей вспоминает этот момент. Были классики. Рисуешь на асфальте квадратики с цифрами и скачешь, причем то на одной ноге, то на двух ногах. Попробуй только зайди за эту самую, за солнышко и за линию, и тогда будет ай-яй-яй. Ну что, дорогие мои, если вы еще не успели нам написать ничего про дворовые игры, успевайте это сделать. Это уже 15 минут от эфира прошло, и вдруг я еще не успею зачитать ваш привет и поздравления. Успеваем, скорее всего, зачитаю, честное слово.
1: Любимые песни танцует весь Урал.

0: ощущение, это особая атмосфера, и очень здорово, что совсем скоро в отпуске я буду как раз-таки в море, в самом классном, в самом красном море. Но это уже другая история, а пока мы в двухкассетнике, друзья мои. И Илья Орлов-Макаров вспоминает, говорит, интересно, интересно, сегодня вспоминали многие игры, а вот про игру в доктора между мальчиками и девочками хоть кто-то вспоминал. Опачки, понимаю, что вечерняя программа, но, я из-за тебя теперь вспомнила, причем ярко и в красках. Большой тебе за это привет. Далее, Антошка Тихонов пишет, Лесечка, сейчас по второму кругу смотрю в ночное время сериал «Просто Мария». Кстати, напомню, что про сериал мы обязательно с вами тоже поговорим, поэтому приятного времяпрепровождения тебе, Антоха. Мы переключаемся на Ирину Павлицову-Новикову. Она «Добрый вечер», радио «Соль ФМ» написала и вспомнила, что играли они во дворе в игру «Стрелы» и «12 палочек». Мы, кстати, тоже играли и в «Стрелы», и в «12 палочек» был еще в «12 записок». Именно там мы так опыту понабрались в эту игру 12 записок. Кстати, по-моему, уже давно не играют ни в 12 палочек, ни в 12 записок. Это очень-очень грустно. А я вам, кстати, обещала топ-3 самых популярных дворовых игр в мире рассказать. Ну, как в мире, значит, в России, естественно, но мир согласен и кивает, а у него выбора, в принципе, нет. На третьем месте, друзья мои, это резиночка. Давайте хотя бы, вдруг у нас молодые слишком слушатели слушают, я им напомню, что игра была особенно популярна среди девочек во дворах. Игроки прыгали через резинку, которую натягивали двое, держа на ногах, на щиколотках, так, если честно. Существовало множество уровней, сложности комбинаций прыжков, что делало игру увлекательной и соревновательной на самом деле. Вот, существует легенда, что некоторые до сих пор прыгают эти уровни, не ходят на работу, стареют и все-таки прыгают. На втором месте классики. Эта игра была известна с античных, внимание, времен, даже со времен древнего Рима. Поле в виде квадратов расчерчивалось на асфальте. Игроки по очереди бросали камешек, прыгали по клеткам, соблюдая определенные правила. Сейчас уже даже камешек, по-моему, не бросают, просто прыгают. Видят классики, прыгают, что делают? Популярность классиков объясняется крайней простотой. Нужен был просто мел, камешек, и играть можно было как в одиночку, так и небольшой компании. И, естественно, на первом месте, внимание, друзья мои, казаки-разбойники, представляете себе? Командная игра с элементами квеста невероятно популярна в СССР, в странах постсоветского пространства. Игроки делились на две команды, понятное дело, на казаков и разбойников. Задача разбойников – спрятаться, запутать следы, рисуя стрелки мелом на асфальте. Задача казаков, естественно, всех найти, освободить товарищей из темницы и так далее. Считается, что игра зародилась еще, внимание, в 16 веке, название отсылает к историческим событиям царской России, когда казаки охраняли население от разбойников, и у игры было множество вариаций правил, что только способствовало ее популярности. Сейчас немного рекламы, после чего мы обязательно вернемся, не переключайтесь.
1: Двухкассетник на Соль ФМ. Танцуем под радио.

0: тот самый случай, когда именно песня, именно сериал заставил тебя учить испанский. Как только ты его почти выучила, на тебе! Песня-то оказывается на уругвайском. Меняю боль на мечту, на свободу, ну и так далее. Можете, в принципе, перевод посмотреть. Но в любом случае Наталья Эра хороша. И самая моя любимая ее композиция «Como te olvido». Кстати, послушайте, хорошая штука. Но про песни и про сериалы мы с вами потом говорим. Мы говорим сегодня про дворовые игры. Во что вы играли, напишите, расскажите. Илюха Орлов-Макаров нам хвастается, рассказывает. Кроме ножичков, резиночек, классики, у нас приветствовался футбол, скакалка и прятки, между прочим. Ну и само по себе прыгали по гаражам. Ну вот же человек, который наконец-то вспомнил, что мы все прыгали по гаражам. Я тоже, кстати, не исключение. Еще вот это вот сальто в снежный сугроб. Я тоже это делала, да, как бы, да, я такая. Вот, зимой снежки были, а еще вспомнил перестрелка ягодой рябиной. Ягодка, рябинка, оп-оп-ту, вот это вот все, да? Ну, какой кошмар. Вот, брали патрон, цоколь, люстр этих ламп, в общем, нижнюю часть с контактами, в мусорку ее вот это вот все остальное. В верхней части натягивали воздушный шарик, плотно затягивали проволокой его к патрону, внутрь клали рябину, пуляли, как из рогатки, оттягивая шарик с ягодой, целились и отпускали. Било больно. Вот так вот, друзья мои. Вот. После школы брали деревянные линейки, резинка для денег. Как правило, нарезанные кольца из покрышки велосипеда крепили крестом, выходил бумеранг. Кстати, возвращался бумеранг или нет? Илюха забыл написать. В общем, если кто не успел записать правила, да, и рецепты, то есть они в группе ВКонтакте vk.com/slfm, так же, как и есть ваш привет, поздравления, пожелания, советы. Значит, по поводу игры «Догони меня, кирпич». Значит, Димка Трусунов ответил, говорит, все нормально, все хорошо, человек жив-здоров. Вот, наверное, ему тоже было больно, но сейчас все хорошо. Здоров, говорит, как бык, вот он как раз-таки написал. Детство такое у нас было нормальное, пишет Димка. И, слава богу, всем крепкого здоровья в любом случае. Вот, Ольга присоединяется к нам, пишет, мы еще играли в урду, я надеюсь, правильно прочитал, и кись, брысь, мяу. Вот, кстати, Людинова, привет. Привет, мои дорогие. Цепи кованые, вспоминает Иринка Павлицова-Новикова. Тоже лайк ставим. Далее, значит, Антошка хвастается, что попил чай с шоколадом. Ведь сегодня день шоколада. Оля про это тоже, Ирина про это вспомнила. И всех поздравляет с самым сладким субботним днем. Вот, ну и, друзья мои, у нас тоже не так уж много времени и осталось для того, чтобы записать ваши, да, последние приветы, поздравления, пожелания, советы для сегодняшнего двухкассетника. Напомнить нам, во что вы играли во дворе. И вот уже совсем скоро эфир завершается. Так что успевайте, у вас есть не так много времени поностальгировать вместе со мной. Сейчас сделайте громче, вам понравится.
1: Двухкассетник. Каждую субботу.
2: Каждую субботу. С 7 часов вечера. На Соль FM.

уже почти. Почти уже побежала, на самом деле, потому что наш двухкассетник завершается. Но прежде чем я убегу, улечу, уплыву и ползком уползу из студии, я успею зачитать еще парочку ваших приветов. Пока я там Иванушек Интернешнл сейчас допивают, все это делают, все для вас. А я в это время уже буду читать. Инна Волкова нам из Лысьвы написала. Говорит, привет из Лысьвы, отлично, всем вечера. Мы играли в съедобное, несъедобное и до сих пор играем.

0: И они нам мешали играть. И мы такие: так, как их отвлечь? Вот давайте все дружно, значит, смыкаемся, и море волнуется. Раз, морская фигура на месте, замри. А вот отомри мы говорили уже позже, когда дети такие постояли 5 минут, успокоились, потом разошлись, расплакались. Мама, ушли домой, и больше нам не мешали играть. Кстати, насчет отомкнуться, разомкнуться. Цепи кованы. Цепи кованы мы тоже играли. Кстати, мы знали, куда бить, и мы в нашем дворе были самыми крутыми игроками. В цепи кованы забирали самых сильных игроков, это было максимально классно. Сейчас еще раз забегу в трансляцию, посмотрю, успела ли я все приветы, поздравления, пожелания, советы и ностальгические воспоминания зачитать. Но в любом случае, сегодняшний эфир был такой по откликам максимально классным, добрым, душевным. Мне это очень-очень нравится, поэтому продолжайте так, пожалуйста, делать. Мне все это дело очень нравится. Так, еще парочка комментариев. Он как быстро время-то пролетело, и лето половина пролетело, не заметил, как отдохнул, сказал Антошка Тихонов. Вот, в чехарду из садовника Ирина Павлицова-Новикова вспоминает, сейчас срочно лайкну ее комментарий. Вот, и да, мне уже продолжают желать самых приятных моментов. Кстати, я вам тоже желаю. Серега Пуш написал: домино, шахматы, было интересно, тоже лайк ставлю. Вышибалы, кто играл, спрашивает Ирина. Как ощущение такое, как будто она сейчас всех позовет, мы сейчас все дружно после двухкассетника побежим играть в вышибалы. Боже, как сегодня ностальгировано и прекрасно. В настольный теннис играли еще, пара на пару, волейбол, бадминтон. Вот это да, друзья мои. Вот. Спрашивают меня, работаю ли я на Соль ТВ. Нет, друзья, уже не работаю. Я работаю на Соль ФМ и в администрации Соликамского муниципального округа. Но это такая вот фишечка, инсайт. Вот на этом, пожалуй, я закончу. Больше ничего говорить не буду. Всем хорошего настроения, прекрасных продолжающихся выходных. В следующую субботу обязательно услышимся. Все, всех люблю, обнимаю. И самого прекрасного вам желаю. Пока-пока. С вами была Леся Ой, двухкассетник на Соль ФМ.
1: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается в основном облачная погода и небольшой дождь. Утром до 17-19 градусов. Днем до 23-25 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. О столице всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: А какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент, их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600, вот стоят всемером. 7 машин стоят, успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас, не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Хорошее только начинается.
7: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
7: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
7: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.
11: Для тех, у кого были говорящие часы,

0: Прикамье 21 час.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте!

Соль ФМ открывает танцпол прямо в эфире. С вами главный колдун отличного настроения Александр Соловьев и мегамен танцевальной электронной музыки диджей Денис Ширяев. Это Дэнсхолл, музыка для тех, кто хочет громче, свободнее и ярче. Где бы ты ни был, дома, в машине или на прогулке, подключайся к ритму. Поехали! Поехали!

Соль FM держит ритм, а ты держи движение. Это Dance Hall, место, где усталость сдается первой. Добавь громкости, поймай бит и просто отпусти себя в музыку. Танцы продолжаются прямо сейчас. Погнали!

Танцевальное радио-шоу Dance Hall сейчас в твоих колонках. Специальный микс от диджея Дениса Ширяева в эфире радио с LFM также качает, как ты в своей дружной компании. Если вдруг отправил привет, а его не читает, то напоминаю. Мы сейчас в Кудымкаре и совсем скоро зажжем танцпол на центральной площади. И если ты тут, недалеко от нас, двигайся ближе. Как раз застанешь концерт термской группы «Импульс». А далее на сцене тусить будем мы. Но и не забываем, для чего Dance Hall звучит во всех приемниках радио с LFM. Чтобы ты двигался, заряжался позитивом и наслаждался компанией, что рядом. Выгоняй свою компанию на танцпол

Вот он, настоящий танцевальный вайб. Ты слушаешь Dance Hall на Soul FM, и мы здесь для того, чтобы вечер стал громче, ярче и свободнее. Так что прибавляй звук, сейчас добавим еще огня в эфир.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы. Ехать надо.
2: Ехать надо в Пермь. Брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
3: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
4: Легко.

финальный бит этого часа прозвучал, но настроение остается на максимуме. Диджей Денис Ширяев насыщает твой танцевальный заряд. Александр Соловьев держит твой позитивный настрой. Береги этот ритм, скоро вернемся.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Забудь про усталость, выключай суету и включай дэнс-холл на максимум. С тобой хоть и так далеко, но очень близко. На расстоянии радиоволн Соль FM Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев. Если ты все еще сидишь, у нас вопрос. Как тебе это удается? Это дэнс-холл на Соль FM, и здесь ритм сам просит движения. Делай громче, вставай и поймай этот бит.

Если радио играет тихо, это преступление против ритма. Следующие минуты только ритм, бас и свобода движения. Делай громче, делай эту субботу жарче.

Как мне очень часто говорят, Саш, не усложняй, просто сделай так, и все будет хорошо. Грусть отправь на закат, друзей отправляй на танцпол и сам двигайся в ритме дэнс-холла. Сейчас все просто. Бит ведет, бас держит, танец решает. Оставь суету на паузе и ныряй в следующий трек.

Если день был обычным, сейчас сделаем его танцевальным. Добавляя еще один слой энергии в этот эфир. Всего один бит, один басовый удар, и все меняется. Готовы? Погнали!

На этом наш танцевальный эфир подходит к концу. Спасибо всем, кто делал громче, двигался и отдыхал вместе с нами. С вами были Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев. Соль FM остается с тобой, а Dance Hall скоро вернется. Пока!

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Радио соляной столицы. Приканье полночь. Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города. В ритме края.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио соляной столицы.
1: Вино заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соленое лето на волнах.
2: По белому свету, став одним дизайнером пятна.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль FM.
0: Прямо сейчас ты услышишь

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассоль FM. Нам 10 лет.
1: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь